0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Приметы этого дня: для мужчин нельзя стричься. Считалось, если жена подстрижет, жизнь укоротит. Так что если шевелюра мешает, лучше ходить к специалистам, ну или потерпеть до пятницы. Другая примета: в поле не выходить, а то одни васильки вырастут. Повезло, что мы в городе. С вами этим утром Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса.

0: Ну а раньше всех ждем воскресенье. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: FM.
1: Всем 7:40 утра, четверг, 4 июня. Для тех, кто любит цифры и факты, в этот день, в 1896 году, Генри Форд впервые выехал на своем первом автомобиле – квадроцикле с мотором. Ну а в 1946 инженеры компании «Мишлен» запатентовали радиальную шину. С тех пор колеса стали ездить дольше и тише. И еще в 1984 в продажу поступила первая версия компакт-диска «Philips» и «Sony». Так что сегодня день автомобиля и музыки. Неплохой набор для утра четверга. Продолжаем наш эфир. Совсем скоро расскажу, что рекомендуют нам звезды на сегодня. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете Компас ФМ. И сейчас музыка. Совсем скоро елка. Перед этим ждем Лени Кравец. Ну а раньше всех танцы минус. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, чем полезен цинк для нашего организма. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на космонавтов от Челюскинцев до космонавтов, на космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко. В Витебске появилось затруднение на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. Ну и в Минске тоже пробка на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, чем полезен цинк для нашего организма и какие продукты помогут восполнить недостаток этого микроэлемента.
0: «Здоровый день».
2: Все наслышаны о невероятно полезных и даже необходимых витаминах А, В, С и так далее. Вне сомнений, эти популярные и даже распиаренные витаминки важны для органов и систем нашего организма. Однако очень часто и абсолютно незаслуженно в тени остается цинк. А между прочим, он также полезен для зрения, как витамин А, поддерживает нормальную работу иммунитета, как витамин С, и обеспечивает здоровье нервной системы, как витамины группы В. Так что же такое цинк? С точки зрения химии, это 12-й элемент таблицы Менделеева – хрупкий металл голубовато-белого цвета. В нашем организме он принимает форму микроэлемента, который нужен для обновления клеток, роста и восстановления мышц, обеспечивает нормальную работу рецепторов обоняния и вкуса. А еще он способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами и улучшает пищеварение. Также цинк очень полезен для мужской репродуктивной функции, так как он стимулирует выработку тестостерона и улучшает здоровье простаты. Этот микроэлемент особенно важен для тех, кто постоянно на ногах, так как помогает выводить из мышц молочную кислоту, тем самым увеличивает выносливость и снижает утомляемость после трудного рабочего дня или спортивных нагрузок. Из-за недостатка цинка снижается иммунитет, а желудочно-кишечный тракт становится более восприимчив к раздражителям. Также появляется повышенная утомляемость, начинают расслаиваться ногти, а волосы становятся хрупкими и ломками. Дефицит цинка особенно опасен для детей, так как при его недостатке замедляется рост тканей и мышц, а также неправильно формируется нервная система.
0: Здоровый день!
2: По данным Всемирной организации здравоохранения, 2 миллиарда человек в мире испытывают постоянный дефицит цинка. Однако в этом числе в основном люди, у которых нет возможности полноценно питаться. Большинство же получают суточную норму цинка из самых обычных продуктов питания. Больше всего этого микроэлемента в устрицах. Правда, у них есть один большой минус – высокая цена. Из более приземленных выделяется красное мясо, говяжья и телячья печень, тыквенные семечки, миндаль, кешью, куриные яйца, чечевица, белая фасоль, а также зеленые листовые овощи. Несмотря на серьезный список полезных свойств, не стоит забывать, что передозировка цинка может вызвать обратный эффект. Поэтому помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8, сегодня 4 июня, четверг. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Стас Михайлов и Таисия Повалий.
1: Отпусти, отпусти, небо плачет, я теперь ухожу, это значит, не сумели мы.
0: Чуть раньше споет The Weeknd. Ну, а раньше всех конец фильма.
1: Вдали горят огни, и кажется, нас ждут они.
0: Всех ждем в эфире после выпуска новостей, ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Космонавтов от улицы Челюскинцев до площади Космонавтов. В Витебске движение затруднено на проспекте Черняховского у пересечения с Московским и на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Орловской от проспекта Победителей до Нововилинской, на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля, что нового расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и о кастинге на Беларусьфильме.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят успешно, пишет Белтам. Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшие выходные. Хотя исключать провал переговорного процесса нельзя. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский президент отметил, что один из важных аспектов заключается в том, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив будет открыт. По словам Трампа, американские минные тральщики уже находятся в районе пролива. Запреты на посещение лесов действуют в 7 районах Беларуси, пишет Белта. Больше всего зон с ограничениями в Брестской области, а также в лесах Гродненского района. А вот полностью доступны для посещения лесные массивы в Каменецком, Малорицком и Житковичском районах. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты. Она размещена на сайте Минлесхоза и постоянно обновляется. Двусторонняя встреча министров обороны Беларуси и России состоялась на заседании Совета министров обороны государств, членов ОДКБ, сообщили в военном ведомстве. Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил, цитата, «Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество». Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств. Конец цитаты. В свою очередь Виктор Хренин отметил, что такие встречи носят регулярный характер, используется любая возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ, ОДКБ, а также в ходе личного общения. И последнее. Киностудия «Беларусьфильм» объявила кастинг актеров в новый художественный фильм, пишет .бай. Принять участие могут все желающие, а актерское образование не требуется. Для этого нужно заполнить анкету на сайте киностудии. Ну а начало съемок уже в августе.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 23-25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Сейчас играла песня The Weeknd Blinding Lights, ослепляющие огни. Это тот трек, надо сказать пару слов про него, потому что Эбел, настоящее имя исполнителя, сотворил настоящий рекорд. Blinding Lights — первая песня за всю историю Spotify, перешагнувшая отметку в 5 миллиардов прослушиваний. Дальше начинается территория, где цифры теряют смысл. И знаете, ради чего все это безумие? The Weeknd в интервью честно признался, эта песня о том, как ты выпил, сел за руль и гонишь к любимой, ничего не видя от уличных фонарей. И тут же добавил: я ни в коем случае не пропагандирую пьяную езду. Так что мораль ясна, музыку слушаем, за руль садимся трезвыми. Возвращаемся к нашим утренним огням. Меня зовут Наталья Егорова, и прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это Стас Михайлов и Таисия Повали, перед этим Modern Talking, ну а раньше всех город 312. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про эксперимент, который провели в Китае. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Космонавтов от Челюскинцев до площади Космонавтов. В Витебске еще сохраняется скопление автомобилей на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске пробки на Орловской от проспекта Победителей до Нововилинской. 23 минуты придется задержаться. И на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про эксперимент, который провели в Китае, и про новый футбольный мяч, который будут использовать в ближайшем чемпионате мира по футболу. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Сразу три органа свиньи впервые пересадили человеку – печень и две почки от животного с модификацией гена. В рамках эксперимента получил 53-летний мужчина в Китае, которому диагностировали смерть мозга. Его организм подключили к системе, которая искусственно поддерживала жизнь. Цель ученых – проверить, смогут ли несколько органов свиньи одновременно выполнять свои функции в организме человека и как отреагирует иммунная система. Согласно результатам, органы поддерживают стабильную функцию почти 5 суток, после чего по согласованию с родственниками эксперимент завершили. Несмотря на то, что трансплантацию признали успешной, ранние признаки отторжения органов все же были через 36 часов после операции. Однако потом иммунная система справилась. Исследователи получили необходимый набор клеток, которые станут целью для новых лекарств в будущем. Добавлю, раньше похожие эксперименты уже проводили с согласия родственников, однако пересаживать пробовали всего один орган.
0: Дело техники.
2: Умные футбольные мячи впервые полноценно будут использовать на чемпионате мира, который начнется на следующей неделе. Как пишет официальный сайт FIFA, внутри спортивного снаряда находится миниатюрный датчик весом всего 14 граммов. Он в реальном времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком. Данные объединяются с информацией от 12 камер, установленных по периметру игрового поля. Главная цель нововведения – свести к минимуму судейские ошибки, особенно при определении офсайда. Датчик в мяче фиксирует момент паса с точностью до миллисекунды, а камеры одновременно положение всех игроков. Это позволяет максимально объективно определить положение мяча. Кроме того, технология помогает фиксировать игру рукой и пересечение мячом линии ворот. Напомню, чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Первыми сыграют сборные ЮАР и Мексики. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

9:30, 4 июня, четверг. Время, когда бухгалтерия уже проснулась, а производственный отдел еще нет. И это прекрасное время, чтобы додумать мысль, которую прервала утренняя планерка. Маленькое наблюдение. Если вы до сих пор не получили ни одного глупого письма, значит, либо почта зависла, либо вы его еще не заметили. Не торопитесь, оно придет обязательно после обеда. Но пока держите паузу, и у нас в эфире музыка, которая не требует ответа. Пользуйтесь моментом и слушайте нашу волну. С вами Наталья Егорова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Юлианну Караулову.

0: Ну а в самое ближайшее время високосный год.
1: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске еще остаются пробки. И вот где придется задержаться: на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 12 минут, на Орловской от Сморговского тракта до Нововилинской 5 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: 9:42 на часах в студии. Четверг, 4 июня. День, когда на поле боя и на спортивных аренах творили легенды. 108 лет назад, в 1916-м, начался знаменитый Брусиловский прорыв. Блестящая военная операция, где наши взяли около 400 тысяч пленных. И в спорте дата не менее громкая. 95 лет назад, в 1927-м, разыграли первый в истории Кубок Райдера по гольфу, где США обыграли Великобританию. Вторые очень расстроились. В общем, четверг вполне себе исторический. Продолжаем наш эфир. С вами Наталья Егорова. Сейчас о музыке. Вот кого мы услышим очень скоро, это будет Юлианна Караулова. Перед этим Rolling Stones. Ну а раньше всех Nautilus Pompilius. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске еще остаются пробки. Вот где придется задержаться: на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 12 минут, на проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Джазовый вечер пройдет сегодня в гастромоле «Манифест». Мероприятие называется «Just Do It», и это атмосферная музыкальная программа, где объединяются голос и клавиши. Вокалистка и пианист вживую исполнят классику, импровизации и любимые хиты. «Just Do It» начинается в 7 вечера по адресу Кульман 1/8. Вход свободный.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Дура счастливая» покажут сегодня вечером в Доме Москвы. Это легкая комедия о выборе между материальным благополучием и настоящими чувствами. Вот о чем сюжет. В доме Влады царит суета. Сегодня у нее помолвка. Мама нашла ей богатого жениха из дипломатической семьи. Но все меняется, когда на пороге появляется бывший муж, который скрывается от милиции. Он просит Владу о помощи. А когда узнает о грядущем замужестве, помолвка вообще оказывается под угрозой. Постановка наполнена комичными ситуациями и показывает, как герои по-разному понимают счастье. Спектакль «Дура счастливая» начнется в 7 вечера. Стоимость билета – 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: Компас FM. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс.
1: Самый лучший день заходил вчера.
0: Самый лучший день к нам зайдет завтра, потому что это пятница. Перед этим послушаем Билли Джоэла.

0: Но в самое ближайшее время смысловые галлюцинации. Вечно молодой, вечно пьяный. Ох, этот гимн выходных. Всех ждем после выпуска новостей, ну а пока дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске еще остаются пробки. И вот где придется задержаться: на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Пушкина от Мутусевича до Альшевского.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Что интересное ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу, о чем договорились Ливан и Израиль. Дизайн какой станции метро победил на международном конкурсе?
2: Новости. На Компас FM.
1: Ливан и Израиль договорились о прекращении огня, пишет Белта. Решение принято в результате переговоров под руководством США. Кроме того, в скором времени стороны приступят к созданию зон, контролировать которые будут вооруженные силы Ливана без участия негосударственных сил. Также в документе отмечается, что стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам политики и безопасности. Это сделают для достижения всеобъемлющего соглашения. США согласились способствовать коммуникации в этот период. Интерактивную карту безопасных мест для купания обновила МЧС, пишут Минск Новости. Она доступна в телеграм-канале и на интернет-портале ведомства. По словам спасателей, каждый пляж прошел проверку. Там почистили дно, нет течений и водоворотов, созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха. К слову, сейчас таких пляжей около 500 по всей стране. Начальник главной военной инспекции вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Дизайн станции метро «Ковальская Слобода» признан лучшим на международной выставке-конкурсе в Иркутске, пишут Минск Новости. Белорусские проектировщики, дизайнеры и скульпторы победили в номинации «Интерьеры, пространство, идентичности и креативности». Большую работу также проделали и представители Минск метро проекта. Но всего на выставку-конкурс поступило около 300 заявок из 21 города.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 23-25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: FM.
1: На часах в студии 10:13. Только что Билли Джоэл рассказал нам про вопрос доверия. Интересно, доверял ли он своей команде в 1987 году? Приехал тогда с гастролями в СССР, а его не узнали. Клип на эту песню крутили тогда по всему советскому ТВ, но публика решила в очередной раз: парень с гитарой, мало ли их там. В общем, Билли это все прекрасно понимал и настолько хотел оставить след в истории, что вложил в организацию своих московских концертов 2,5 миллиона собственных долларов. Представляете, мужчина заплатил из своего кармана, чтобы спеть для нас. Сейчас такое не встретишь. Доверие, которым пел Джоэл, штука тонкая. Ладно, не будем о грустном. Дальше музыка, которая не подведет. На связи Наталья Егорова, слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Григория Лепса. Перед этим споет Белинда Карлайл. Ну а раньше всех «Свинцовый туман». Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем про новый футбольный мяч, который будут использовать в чемпионате мира по футболу. Что это за мяч и чем отличается от обычного, расскажет Михаил Громов сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 2 балла, и вот где придется задержаться. На Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской, на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской, на Романовской слободе от Мельникайты до Немиги.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про эксперимент, который провели в Китае, и про новый футбольный мяч, который будут использовать в ближайшем чемпионате мира по футболу. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Сразу 3 органа свиньи впервые пересадили человеку – печень и 2 почки от животного с модификацией гена. В рамках эксперимента получил 53-летний мужчина в Китае, которому диагностировали смерть мозга. Его организм подключили к системе, которая искусственно поддерживала жизнь. Цель ученых – проверить, смогут ли несколько органов свиньи одновременно выполнять свои функции в организме человека и как отреагирует иммунная система. Согласно результатам, органы поддерживают стабильную функцию почти 5 суток, после чего по согласованию с родственниками эксперимент завершили. Несмотря на то, что трансплантацию признали успешной, ранние признаки отторжения органов все же были через 36 часов после операции. Однако потом иммунная система справилась. Исследователи получили необходимый набор клеток, которые станут целью для новых лекарств в будущем. Добавлю, раньше похожие эксперименты уже проводили с согласия родственников, однако пересаживать пробовали всего один орган.
0: Дело техники.
2: Умные футбольные мячи впервые полноценно будут использовать на чемпионате мира, который начнется на следующей неделе. Как пишет официальный сайт FIFA, внутри спортивного снаряда находится миниатюрный датчик весом всего 14 граммов. Он в реальном времени собирает данные о движении мяча. Система фиксирует информацию 500 раз в секунду, отслеживая скорость, траекторию, вращение и момент касания игроком. Данные объединяются с информацией от 12 камер, установленных по периметру игрового поля. Главная цель нововведения – свести к минимуму судейские ошибки, особенно при определении офсайда. Датчик в мяче фиксирует момент паса с точностью до миллисекунды, а камеры одновременно положение всех игроков. Это позволяет максимально объективно определить положение мяча. Кроме того, технология помогает фиксировать игру рукой и пересечение мячом линии ворот. Напомню, чемпионат мира по футболу в этом году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Первыми сыграют сборные ЮАР и Мексики. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Лучшее в тебе пел только что солистка «Гостей из будущего». И да, в каждом из нас есть что-то хорошее, даже отличное от других. Все мы индивидуальны со своими талантами и заморочками в том числе. Поэтому принимаем себя и других такими, какие мы есть, но стремимся к лучшему. И в этом стремлении вас всегда поддержат Компас FM и я, Анастасия Лисова. Да еще хорошая музыка даст толчок к старту. Ну и до конца этого часа слушать будем группу «Берлин» и хит «Take Me Away». Еще появится Дмитрий Маликов с песней «Ты одна, ты такая». Ну а прямо сейчас с песней «Погоди, постой» встречаем Александра Маршала. Так что постойте, погодите, никуда не переключайтесь, впереди так много классной музыки.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это был хит 86 года от группы «Берлин», которая в свое время даже удостоился премии «Оскар». Ну а сейчас мы его с удовольствием послушали на Компас FM. 11.59, точное белорусское. С вами я, Анастасия Лисова. А вот кто к нам присоединится из исполнителей в следующем часу, узнаем прямо сейчас. Итак, споет группа «Градус».

Также появится Ouch Weekend. Ну а раньше остальных встречать будем Владимира Кузьмина.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вер, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кто посетит с рабочим визитом Беларусь и о празднике Купалья в Александрии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14 и 15 июня, пишет Белта. Во время визита предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. В планах рассмотрение широкого круга актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, а особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках союзного государства. Также будет намечен график ключевых совместных мероприятий и двусторонних контактов. О новых специальностях в белорусских вузах в этом году рассказали в Минобразовании. Так сейчас подготовку кадров осуществляют под конкретный заказ под работу с организациями-заказчиками кадров. Например, в БГУИР открывается новая специальность. Связана она с кибербезопасностью. Также появится новая программа в рамках совместной подготовки с ведущим российским университетом по прикладной физике. Кроме того, в прошлом году были открыты новые специальности проектирования и эксплуатация беспилотных комплексов и технологии высокоэнергетических материалов. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так столичные школьники посетили Белорусскую государственную академию авиации. Они побывали на аэродроме гражданской авиации, а также на военной авиабазе. Ребятам продемонстрировали диспетчерский тренажер, предназначенный для отработки практических навыков организации и управления воздушным движением, и летно-навигационный процедурный тренажер. Его курсанты используют для совершенствования навыков пилотирования. И последнее. Праздник Купалья в Александрии пройдет 11 июля, пишет Белта. Гостей ждут ярмарка с изделиями мастеров из разных уголков Беларуси и России, торговая улица с угощениями и напитками, выставка сельхозтехники, автопрома, мото- и велопроизводства. А еще будет лаунж-зона с местами для отдыха и перекуса и полевой кинотеатр с отечественными фильмами. Начало праздника в 11 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 23-25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это была группа «Батискаф» с песней «По траектории ветров». И да, в нашей стране сегодня тоже ветрено, но пусть это вас никак не тревожит. По-прежнему светит солнце и вроде как без дождя. Но во всяком случае синоптики об этом ничего не говорили. Поэтому наслаждаемся этим днем, слушая хорошую музыку. Это «Компас ФМ», Анастасия Лисова. И к нам скоро присоединится группа «Градусы». До этого спает Владимир Пресняков. Ну а прямо сейчас послушаем «Чижа и компания».
1: Реклама на «Компас ФМ». Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на «Компас ФМ». 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Небо действительно за нас, поэтому продолжаем этот день в режиме многозадачности. Ну а что, много еще нужно успеть, потому как на завтра особо рассчитывать не стоит. Пятница, сами знаете, это тот день, когда мысленно ты уже на выходном, где-нибудь на даче, жаришь шашлыки, отдыхаешь душой и телом. Так что, чтобы все это стало реальностью, нужно сделать по максимуму уже сегодня. Музыка вам в этом будет только помогать, поэтому в ближайшие 30 минут послушаем Стаса Пьеху и его песню «Про счастье».

0: Вот такая у нас позитивная подборка на ближайшее время. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лис. Вам всем легкого дня и только отличного настроения.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это была Нюша с песней про цунами. И, кстати, самый большой такой катаклизм за всю историю наблюдений произошел 9 июля 1958 года в заливе Литуя на юго-востоке Аляски. Из-за мощного землетрясения в узкий залив сошел гигантский оползень. Около 30 миллионов кубических метров камней и льда рухнули в воду с высоты почти 1 километра. Волна полностью уничтожила всю растительность и вырвала миллионы деревьев на побережье. Поэтому как хорошо, что в нашей стране это просто невозможно. Как говорится, любим и наслаждаемся тем, что есть. Это «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. И вот небольшой анонс того, что будет в нашем эфире совсем скоро. Споет Тина Тернер, чуть раньше появится Стас Пьеха, ну а прямо сейчас слушать будем группу «Крематорий».
1: Реклама на «Компас FM». Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

практически час дня, и это своего рода рубеж, перешагнув который, мы будем медленно спускаться к концу дня. Но до этого еще далековато, а вот новости к этому часу узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова, и вот наш ближайший музыкальный план. Услышим Жень Трофимова и «Комнату культуры».

0: рассвет.
1: До них споет группа «Смоки». Ну а раньше остальных послушаем «Високосный год».
2: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
1: Эта песня прозвучит сразу после выпуска новостей.
3: В Минске 13 часов.

0: Ну, а теперь обещанные новости к этому часу, о которых расскажет Вера Светлова. Вер, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, кого с визитом ожидают в Беларуси, и о музыкальной разметке на дороге в Беловежскую пущу.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президента Ганы ожидают с визитом в Беларуси в этом месяце, пишет Белтанг. К приезду готовится большой пакет документов к подписанию. Так, министр иностранных дел Максим Рыженков в этом году совершил ряд визитов в страны Африки, в том числе в Гану. Сообщалось о размещении заказа на производство в Беларуси около 3000 единиц сельхозтехники, достижении конкретных договоренностей по увеличению поставок сухого молока и мяса. А после визита президента Ганы в нашу страну ожидается кратное увеличение поставок. Также есть планы по наращиванию сотрудничества в образовательной сфере. Белорусских школьников приглашают освоить азы волонтерства в дистанционном формате, пишут Минск Новости. Так, в летнем онлайн-лагере «Юный волонтер 2026» добровольцев ожидают мастер-классы, тематические челленджи, общение с близкими по духу людьми, а также погружение в возможности современного добровольческого движения. К участию приглашают ребят от 11 до 15 лет. Обучение в лагере бесплатное, а больше подробностей в сети. Учебно-полевые сборы с десятиклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, более 60 школьников из Московского района столицы осваивают азы строевой, инженерной, тактической и медицинской подготовки в 56-м отдельном полку связи командования ВВС и войск ПВО. Ребята живут на территории полка и ночуют в палатках. Еще одна особенность – во время сборов школьники не пользуются никакими современными гаджетами, у них в распоряжении только кнопочные телефоны. И последнее. Музыкальную разметку начали укладывать на дороге в Беловежскую пущу, пишет СБ «Беларусь сегодня». Работы идут на автодороге Р-83 Брест-Каменец-Национальный парк Беловежская пуща. Музыкальный эффект появляется за счет точно рассчитанного расстояния между линиями и их высоты. Когда колеса авто наезжают на эти элементы, возникают вибрации и определенный звуковой диапазон. В салоне машины он воспринимается как мелодия, а именно знаменитая песня «Беловежская пуща» в исполнении песняров.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 23-25 градусов тепла, а вот в Могилеве и Минске 20-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Продолжаем двигаться в ритме хорошей музыки. С вами Компас FM, я Анастасия Лисова. И напоминаю, сегодня уже четверг и четвертый день лета, так что проводим его продуктивно, но не забываем об отдыхе. И в этом нам поможет музыка. Так что в ближайшее время услышим группу Чили, они споют песню «Любовь таят». Также появится Жень Трофимов и «Комната культуры» с песней «Привет». Ну а раньше остальные к нам присоединится ансамбль «Изумруд» и «Чайф». Их знаменитая песня «Аргентина и Майка 5.0». Так что оставайтесь в нашей компании подольше.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно...

Ну что ж, дышим и мы полной грудью, наслаждаемся этим летним днем и строим план на вечер. Но до него еще остается несколько часов рабочего времени, а если у вас сейчас время обеда, то приятного аппетита. Помните, хорошая еда – это то необходимое, что нужно каждому. Предпочтение отдавайте здоровой пище, ну и качественной музыке, ведь именно она заряжает нас в течение всего дня. Ну и в ближайшие полчаса в эфире Компас FM услышим Валерию. Да, это вас поет мистер Биг. Ну а быстрее остальных к нам присоединится город 312.

0: Вот такой у нас музыкальный план на ближайшее время. Меня зовут Анастасия Лисова. Хорошего вам дня, приятного обеда и прекрасного настроения.
1: Реклама на Компас FM.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
1: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Наши сердца тоже бьются в унисон, ведь мы на одной волне. С вами Компас FM и я, Анастасия Лисова. И все это время мы стараемся делать ваш день более продуктивным, поднимая настроение хорошей музыкой и разговорами обо всем и ни о чем. Ну и в ближайшее время к нам присоединится группа Coldplay, которая споет про небо полное звезд, где еще будет А-студио и хамелеоны. Ну а раньше остальных появится Владимир Кузьмин. Послушаем его и узнаем, во что он не верит.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «Небо полное звезд» — именно так переводится название песни от британской группы Coldplay. Она о любви, романтике и самопожертвовании ради любимого человека. И я желаю, чтобы в вашей жизни был такой человек, ради которого хотелось бы горы сворачивать. Ну, вы слушайте «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. Я прощаюсь с вами совсем, но чуть-чуть, но на смену мне уже пришла Дарья Ветрова. Даш, привет, расскажи, какая там погода на улице. Не сдует ли меня по дороге к метро?
1: Привет, Настя. Знаешь, вроде неплохо, но я же Ветрова, это моя стихия, так что не могу судить объективно. Зато точно могу сказать, что там солнечно, тепло, так что продолжаем наслаждаться началом лета и вдобавок любимой музыкой. Сейчас как раз расскажу о ближайших планах. Появится Сергей Лазарев.
2: Если проснутся все сразу вулканы, если всю землю затопит дождем.
1: До этого споет Soul Asylum. А раньше всех услышим группу «Алиса».
2: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
1: Эту композицию ждем после выпуска новостей.
3: В Минске 15 часов.

0: новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, где с официальным визитом находится премьер-министр и какие дома появились под Минском.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Премьер-министр Александр Турчин прибыл в Кыргызстан, пишет СБ «Беларусь сегодня». Это его первый официальный визит в эту страну за многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами. Так запланированы встречи с президентом Кыргызстана и председателем Кабинета министров. Также Александр Турчин вместе со своим коллегой примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. А еще запланировано и посещение производственных площадок. Прямые авиарейсы свяжут Минск с двумя российскими городами, пишут Минск Новости. Так, полеты между Чебоксарами и белорусской столицей начнутся 29 июня. Самолеты будут делать два рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. А полеты между Нижним Новгородом и Минском будут выполняться с 5 июля три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Начальник главной военной инспекции вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Дома-невидимки появились под Минском, пишет .бай. Необычный проект реализовала семейная пара из Осиповичей. Они построили зеркальный, практически невидимый дом. Для этого закупили специальные стеклопакеты и формулу. Для них строители выводили около года специально под проект. Так жильцам домов видно абсолютно все, что происходит на улице, а вот за счет специальной подсветки происходящее внутри домов не видно с улицы. Площадь дома 18 метров квадратных. Внутри есть кровать, кухня, столовая и совмещенный санузел. Обошелся такой дом владельцам в 30 тысяч долларов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха будет 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Четверг продолжается, и это тот самый день, когда мы уже начинаем предвкушать выходные, строить какие-то планы, завершать дела и потихоньку расслабляться. А вообще, согласитесь, что четверг как будто самый атмосферный день недели. Есть в нем что-то такое приятное, еле уловимое. Ну, а с вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше мы услышим Сергея Лазарева, группу «Добро», а раньше всех Константина Никольского. Он нам споет буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Компас FM. Всегда по пути. Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды.

0: Ты сможешь согреться, пел нам только что Олег Карпенко, и вроде как нам сегодня согреваться не приходится. Погода шепчет, солнце радует, но если вдруг вам недостаточно такой температуры, вспомните, какая была зимой, сразу становится теплее. И, конечно, нас продолжают греть любимые хиты на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и давайте узнаем, каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появится Дмитрий Маликов.
1: Не скучай, не говори мне лишних слов.
0: До этого споют Foreigner. А раньше всех услышим Чичерину. Ждем ее буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Тебя выдумала» от группы «Непара» звучал только что в эфире. Клип на эту песню запомнился зрителям недосказанным сюжетом и ярким образом солистки Виктории Талышинской, передающим атмосферу отчужденности и страсти. А нам предлагаю страстно продолжать этот четверг, ведь впереди любимая пятница и долгожданные выходные. Кстати, первые летние. Напомню, что вы слушаете «Компас FM». С вами Дарья Ветрова, и впереди у нас Рик Эстли, Дмитрий Маликов, а раньше всех «Високосный год». Эта группа прозвучит после небольшой рекламы.
1: Реклама на «Компас FM». «Компас FM» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на «Компас FM». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Never Gonna Give You Up. Такая композиция звучала сейчас от Рика Эсли, и она прошла путь от мирового поп-хита до одного из самых узнаваемых интернет-мемов. Эта песня стала культурным феноменом, преодолев миллиард просмотров на YouTube и навсегда изменив онлайн-культуру розыгрышей. Феномен Рик Роллинга появился в 2007 году. Пользователь форума обманом заставил тысячи геймеров кликнуть на ссылку, которая вела прямо к музыкальному клипу Эстли. Тем временем на часах почти 16, вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и вот какие музыкальные планы дальше. Появится группа «Браво».
1: Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков.
0: До этого споет группа «Crowded House».
2: And we'll never have fall.
0: А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф». И все это после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: О новостях нам расскажет Павел Суринов, который уже ворвался в студию. Паша, привет. Что интересного произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, какой документ подписал президент и о празднике купания в Александрии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора сегодня, пишет Белта. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. В соответствии с указом владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность въезда не должна превышать 90 дней в течение календарного года. Прямые авиарейсы свяжут Минск с двумя российскими городами, пишут Минск Новости. Так, полеты между Чебоксарами и белорусской столицей начнутся 29 июня. Самолеты будут делать два рейса в неделю по понедельникам и четвергам. А полеты между Нижним Новгородом и Минском будут выполняться с 5 июля три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Минске обсудили детали учений «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026» сегодня, рассказали в Минобороны. В Центральном доме офицеров состоялись вторые штабные переговоры по организации и проведению командно-штабного и специального учения. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. На переговорах рассмотрены и согласованы замыслы учений, составы командования национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. И последнее. Праздник купалья в Александрии пройдет 11 июля, пишет Белта. Гостей ждут ярмарка с изделиями мастеров из разных уголков Беларуси и России, торговая улица с угощениями и напитками, выставка сельхозтехники, автопрома, мото- и велопроизводства. А еще будет лаунж-зона с местами для отдыха и перекуса и полевой кинотеатр с отечественными фильмами. Начало праздника в 11 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха будет 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

«Снова тебя забываю», — убеждал кого-то Айва, но мы-то знаем, что когда забываешь человека, уж точно не посвящаешь ему песни. Сделаем вид, что поверили ему, и будем дальше наполнять этот четверг любимыми хитами. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и сейчас расскажу, какие исполнители прозвучат в эфире дальше. Появится Валерия. До этого споет Майкл Джексон. А раньше всех услышим город 312. Эта композиция прозвучит прямо сейчас.

Это радио «Компас-ФМ». Прошу забери.

0: Группа «Браво» звучала сейчас в композиции «Любите девушки», и вот какая у нее история. Идея песни выросла из трека группы «Центр» со строчкой «Девушки любят летчиков». Солисты группы «Браво» решили развить эту тему, но добавили в текст морскую тематику и образ отважных пилотов. Текст написал Валерий Сюткин. Ему было легко, так как до музыкальной карьеры он отслужил в военно-воздушных силах и хорошо разбирался в летной романтике. Романтикой предлагаю наполнить и наш четверг, ведь он буквально создан для этого чувства. И, конечно, будем наполнять сегодняшний летний вечер любимой музыкой. Вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и дальше в эфире прозвучат Валерия, Майкл Джексон, а раньше всех конец фильма. Эту группу услышим после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезен цинк для нашего организма и какие продукты восполняют недостаток этого микроэлемента. Расскажет Михаил Громов, как только проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили немножко на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве, в принципе, дороги свободны, но произошло ДТП на Пионерской у пересечения с Пожарным переулком. Поэтому, возможно, там скоро тоже будет затор. Что касается Минска, придется немножко постоять на МКАД от Франциска Скорины до улицы Дачной и еще на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, чем полезен цинк для нашего организма и какие продукты помогут восполнить недостаток этого микроэлемента.
1: «Здоровый день».
2: Все наслышаны о невероятно полезных и даже необходимых витаминах А, В, С и так далее. Вне сомнений, эти популярные и даже распиаренные витаминки важны для органов и систем нашего организма. Однако очень часто и абсолютно незаслуженно в тени остается цинк. А между прочим, он также полезен для зрения, как витамин А, поддерживает нормальную работу иммунитета, как витамин С, и обеспечивает здоровье нервной системы, как витамины группы В. Так что же такое цинк? С точки зрения химии, это 12-й элемент таблицы Менделеева – хрупкий металл голубовато-белого цвета. В нашем организме он принимает форму микроэлемента, который нужен для обновления клеток, роста и восстановления мышц, обеспечивает нормальную работу рецепторов обоняния и вкуса. А еще он способствует заживлению ран, помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами и улучшает пищеварение. Также цинк очень полезен для мужской репродуктивной функции, так как он стимулирует выработку тестостерона и улучшает здоровье простаты. Этот микроэлемент особенно важен для тех, кто постоянно на ногах, так как помогает выводить из мышц молочную кислоту, тем самым увеличивает выносливость и снижает утомляемость после трудного рабочего дня или спортивных нагрузок. Из-за недостатка цинка снижается иммунитет, а желудочно-кишечный тракт становится более восприимчив к раздражителям. Также появляется повышенная утомляемость, начинают расслаиваться ногти, а волосы становятся хрупкими ломкими. Дефицит цинка особенно опасен для детей, так как при его недостатке замедляется рост тканей и мышц, а также неправильно формируется нервная система.
1: Здоровый день!
2: По данным Всемирной организации здравоохранения, 2 миллиарда человек в мире испытывают постоянный дефицит цинка. Однако в этом числе в основном люди, у которых нет возможности полноценно питаться. Большинство же получают суточную норму цинка из самых обычных продуктов питания. Больше всего этого микроэлемента в устрицах. Правда, у них есть один большой минус – высокая цена. Из более приземленных выделяется красное мясо, говяжья и телячья печень, тыквенные семечки, миндаль, кешью, куриные яйца, чечевица, белая фасоль, а также зеленые листовые овощи. Несмотря на серьезный список полезных свойств, не стоит забывать, что передозировка цинка может вызвать обратный эффект. По Поэтому помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

σε τον.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Nickelback звучала только что с зажигательной композицией «When We Stand Together», и, несмотря на бодрые танцевальные мотивы, текст поднимает тяжелые темы – насилие, бедность и равнодушие людей, которые игнорируют мировые проблемы и просто переключают телевизор. Трек, как

0: Оказался невероятно популярен в Европе. Например, в Финляндии он стал самым большим хитом группы и обогнал знаменитый «How You Remind Me». Ну а что касается ближайших хитов на Компас FM, то впереди у нас группа «Добро», «Джо Кокер», а раньше всех Денис Майданов. Его ждем после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И обновляю Яндекс.Карты. Вижу, что в Витебске дороги полностью свободны. В Могилеве тоже пробок нет. А что касается Минска, пятибалльная загруженность. Пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной. На Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. Также на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Бобруйской. И еще придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в Итоке.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Мало любви нам не надо, как было только что в композиции группы «Аура». Нам надо максимум, чтобы переливалось через край. Любви много не бывает, и хорошо, когда есть кому ее дарить. И любимая музыка тоже нужна, чтобы поддерживать настроение в этот вечер четверга. С вами Компас FM, и вот кого услышим в эфире совсем скоро. Споет София Ротару.
1: Я же его любила, а он меня не простил.
0: До этого появится группа Роксет. А раньше всех услышим группу Алиса.
2: Камочка, а мне досталась трасса Е95.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер. С новостями Павел Суринов. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о новом самосвале БелАЗа.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов сегодня, пишет Белта. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов в этом году. Возраст автомобилей не должен превышать 3 лет с даты выпуска. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Белорусских школьников приглашают освоить азы волонтерства в дистанционном формате, пишут Минск Новости. Так, в летнем онлайн-лагере «Юный волонтер 2026» добровольцев ожидают мастер-классы, тематические челленджи, общение с близкими по духу людьми, а также погружение в возможности современного добровольческого движения. К участию приглашают ребят от 11 до 15 лет. Обучение в лагере бесплатное, а больше подробностей в сети. Учебно-полевые сборы с десятиклассниками продолжаются в соединениях и воинских частях по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, в 65-й автомобильной бригаде школьников посетили представители Жодинского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Ребятам напомнили о правилах безопасности на воде, правильном поведении в лесу, причинах пожаров из-за детских шалостей с огнем, а также о важности установки автономных пожарных извещателей. А еще подростки примерили экипировку и почувствовали, что значит быть спасателем. И последнее. БелАЗ представил первый в мире 220-тонный карьерный самосвал на сжиженном природном газе, пишет Белта. Презентация прошла на международной выставке технологий горных разработок «Уголь России» и «Майнинг-2026» в Новокузнецке. Две важнейшие инновации самосвала – это современный газопоршневой двигатель, спроектированный специально под экологичное топливо, а также кабина нового поколения, в которой реализованы повышенные стандарты эргономики, комфорта и безопасности оператора. Кроме того, техника выделяется усовершенствованным рабочим местом, которое гарантирует оператору максимально комфортные и безопасные условия труда.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой, а температура воздуха будет 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 13 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой, а температура воздуха будет 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.